0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 31.
2: 31.
3: Мая.
2: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18.

0: давай щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: сюда, щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: 31.
1: 31
2: мая.
3: Мая.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра в Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

You should have killed Garth when you had the chance.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
3: 31.
2: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ним стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

somewhere between.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 31.
2: 31.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: сегодня. Сегодня.
1: 31.
2: 31.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я желаю папу безземельного балла.
1: Жидкий гей на радио Анонимус.

Я не знаю как. Я и правда виноват. Я вернул бы все назад, но ты оформила отказ. Или как там все у вас? И отправилась в кабак. На фалангах красный лак.

0: 31
1: мая.
2: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: фантовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

Я не знаю как. Я и правда виноват. Я вернул бы все назад, но ты оформила отказ. В мире как там все у вас? И отправилась в кабак. На фалангах красный лак.

Здравствуйте. А где лесник? Ладно. Опс. Один тивачер пришел. Будешь ты основным зрителем. Лесник, возможно, не может через NFM писать, потому что основной домен пидорасит. Но пиши через Twitch. Вот. Итак. Так. Недавно вышла вот игра про геогессер. И мы ее сейчас будем пробовать. По идее, у нее есть интеграция с Твичом. Здравствуйте. Я уж боялся, что вас не будет. Не знаю, можешь через NFM писать, можешь через Twitch. Сегодня сайт как чего? NFM? Если что, можешь альтернативным доменом пользоваться, который Anon Radio FM. Он нормально работает. Наверное. Так. Вроде я приконнектился к Твичу. Русика нету. Блять. Максимально козис.

Нешися, здравствуйте. Вас сразу забанить? Или вы еще раз напишите еще раз слово «вешайся», и тогда я смогу с чистой совестью забанить сруньку. By searching for rank and flow treasure, I need your navigation skill to follow the traces he left behind. На нас наняли. Отдали работу. Это Амазинга. Настоящий картографер к нам присоединился. Значит, ты можешь просто пройти вот и наметить карту дерева на карте. Это вот и все это просто из своего чувства направления и формы острова. Окей.

0: Окей. А? Ну... Мы, наверное, вот тут. А утопиться можно? Можно, смотри-ка. Типа... Вот. Тут. Один. Это вся игра? Ну, типа, сейчас узнаем.
1: Map.
0: Ну что дальше другие инструменты будут. Ну вот как ты? Как ты найдешь? Он круглый. Как ты без компаса найдешь? Здравствуйте, вам лесник пояснит, я занят. Waypoint. Типа... На серединке. Половозрелый мальчик. Welcome, son. Алло, вы, конечно, чатик перепутали, не в тот пишете. Это все слишком, конечно, кьютиси для меня. Белизбанч.
1: Map.
0: Я тоже не знаю, в какой стране север.
1: Map.
0: Так, а с чего они взрослые? Я говорю? Все там, где мог рассыпать на деревьях. Окей. А крызи... Mark the stones piled on top of each other. Так, нам дали новую бумагу.

вы что-то, вы слишком много аниме смотрите, где тысячелетние лоли без грудей. Я сказал, что тут не правило аниме. Так, где? Что, где? Папа?

Вот такие куколки. Какие-то они слишком непуганные. Слишком непуганные и какие-то... Калеченные.

Господи, какая у меня цель? Stones Pile on Top of Each Other. Где? У меня это балалайка, что это, как этот инструмент называется, начинает действовать на нервы, как и общая, приторная милость игры, вот она. Я думал, ну, если геймплей хороший, то я потерплю, кози слоп, но что-то мне это начинает на нервы действовать. Так, окей. East, North. А какие мне еще инструменты дали? Персонажи явно не сексуализируются, озабочены. Укулеле. Так. И где... Ну, можно просто отсчитать... Без компаса сложно идти ровно в какую-то сторону.

0: Ну, типа 10 на 15. 10 же. 10-15. Ну. Не знаю, где интеграция с ключом, мы узнаем потом. А зрители не пришли, а я позвал девачеров, ну девачер, как обычно. Что от них ждать? Если заебет, сия милая игра, пойдем к принцу. Я пришел. Ну, ты отдельно. Ты немного выше, чем типичный тивачер. Ты выше рангом. Yes, it's amazing. I have to introduce you to the other members of Billy's Bunch. Поэтому Мило! Лидер Мило!
1: Map.
0: Окей, ну я как бы и так догадался, что на карте север вверху. Или что? Карта гриф, ну. Да, я догадался, да, спасибо. Вот он, типа, да?

оставить. Или мы или мы не забудем. Ничего. Я сказал, только понял, что запустил игру. Да я. Это было не укор. В этот раз это был не укор. Да. Так. Ты прочитал комментарий Анона? Жаль, он ушел. Ушел. Интересно, что он о Блюпринт скажет. Такой особая порода анонщиков, которые ничего не понимают, но могут генерировать довольно длинные тексты. Так, на дорогу квесты бродилка.

Ну, Animal Crossing, я думаю, одна и та же целевая аудитория. Да не. Ну как, это просто был мемчик, когда они выходили в одну дату. Нет. Я бы не сказал, что можно говорить, что целевая аудитория одна, ну, совершенно отдельная, разная по процессу, так скажем, игры.

Може рискати цільова аудиторія в тому плані, що і то, типа, легасі серії, типа, старої серії, вот-вот, там уже виросшие геймеры, у которых Doom либо Animal Crossing игры детства. Чего не понимаю, да? Не обижайся, ну правда. Ким, бродилки, квест. И в той и другой играют взрослые дядечки. Ну да, в этом плане спорно, но можно так сказать. Так. Собственно, это Мураджай. Поехали. Знать, что мы о ней знаем? Что это страна прибрежная? Прибрежная, портовая, называется белый баннер, прям, скорее всего, точно. Баннер white. Бродилка. Что такое бродилка? Так, society, transport, ships. Есть ships? Neville. Я как-то не очень готов сегодня к Блюпринцу, но мы как-нибудь... Weather непонятно, society непонятно. Мы как-нибудь осилим. Так, квест, бродилка, либо point and click adventure.

0: Так. Можем ли мы сделать educated guess? Educated guess. Штормим. Виндим. Я... Ну как, на марке у них... Не, на марке у них просто calm water. Не знаю, мы можем перебирать. Можем перебором.
1: Я не помню, что мы еще про Муруджан знаем? А Мист, это что, квест, бродилка или point and click? Ну вот-вот я и не могу понять. Так, квест, бродилка или point and click?
0: Мап-мап, если что, это... Некая не сильно забивающаяся в какие-то конкретные жанры игра, пазл. Это, в общем-то, называется пазлом. Пазлом. Конкретно с попыткой как-то передать процесс картографии из реального мира. И оно это, в принципе, неплохо делает для так скажем, для такого... нестандартного инновационного жанра и инновационного в плане нового поджанра, но недостаточно хорошо, чтобы мне это понравилось. Ну, плюс другие факторы, которые мне в ней не понравились. Как-то было not fun. Но мне интересна вот другая игра про картографию, которая выйдет. Мап-мап мы, наверное, все. Мы не будем пытаться еще дальше страдать. В общем, это называется пазл. А являются ли квесты пазлами? Квесты пазлами. И это не важно. Словесный понос, состоящий из названий жанров, он не важен. Он не важен. Игра про картографию. Игра про картографию с тошнотворно кьюти стилем. Death Stranding. Ну, я играл, конечно, и не видел, но он темами про картографию, темами сюжетом про... что-то там про соединение обществ людей, комьюнити. А мап-мап, оно непосредственным процессом про картографию. Про картографию, ну, в смысле того, как вот процесс того, как в реальном мире вот люди пытаются делать карты, вычисляя с помощью инструментов, вот где вот относительно одной ландмарки, вот где другая ландмарка. Я не копирую твою рецензию. И моя рецензия не отрицательна. Моя рецензия не отрицательна. Просто лично я не буду продолжать вот это. Так, сосредоточимся на Блюпринсе. Ну что, перебором? Я не знаю ни про Society, ни про Weather, какое может быть. Теперь вспомнить, как это работает. Какую сначала? Вот эту сначала дергать, да? Так, это отдельно выставляет свет, это отдельно выставляет былинки. Это цвет и транспорт. Нет у нас, по-моему. Ну, были, но я не помню. Ну вот, кстати, мы знаем, что вот эта коробка родом из Муруджай. Я бы сказал Industrial. Industrial, либо академик, либо поэтик. Что нам говорит о Муруджай? То, что это пазл бокс, вот, из них родом. Их родом. Thank you. да, сначала я дергаю за вот этот. Или нет, или за вот этот сначала. Так, white, это пустые точечки, вот. Transport level. Так, чего ты написал? Сначала ты дергаешь рычаг на третьем уровне. Втором. Окей. Хорошо. Блять. Тоже нужно было.

Так, окей. Ну что, перебираем, просто перебираем. Ну явно не трайбл. Можно агрокорчил и трайбл, например. Так, дальше дергаем второе. Дальше. А, погоду. Винди. Наверное, Винди. Раз корабли, значит Винди. Значит, ставим Винди погоду и дальше перебираем пылинки. Окей. Окей. Все. И

Не? Не. Я все перебрал. Не следил. Все перебрал. Окей, значит, погода не менее. Дергаем. Третий рычаг не дергаем, дергаем. Блять. Straight. Backline, syndicate, like, начал хорошо, норм темпочи. Ну, по марке скорее вот такое у них. Wait, я забыл. Я когда дергал прошлое, правильно стоял?

Это какое сосаете? Агрокарчуром? Окей, значит. Weather. Normal. Society. Agricultural. Ну чё, я сначала отскриним, потом будем мучиться с пазлбоксом. Так откуда я обычно стою скриним? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам

Мураджай, какие-то важные моменты. Вора были связаны, но я уже не помню, какие. Какие-то важные для понимания каких-то вещей. Как мне показалось когда-то.

Так, окей. Какое-нибудь здание с какой-нибудь стратегией напоминает. Это что? Это что? Дыня! Мора Джая. Ну да, и Мора. Такие какие-то крестьяне. Для, по идее, страна с сильным мореходством должна быть торговая и развитая за этот счет. Тут какие-то. Нелогично, я считаю. Так, как я скринил?

0: Mario KR дает мне покоя, потому что других по-другому лежат. Ладно, вот так будет, неважно. Неважно, дыня, башня и коробка. Орнейт бокс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Okay. Лупы нет, но там вроде ничего важного. After a short sea voyage, we arrived on the main island of Morajai last night in a good spirits. The people here are belligerent in their politeness, and after spending a full day among the... Jairoleil. I'm just afraid of eating another dish as I am of rejecting the offers. I may try to sneak away tomorrow and spend some time alone with my books, as I have noticed there that each realm I have visited has one thing in common. They each have been short on solitude.
1: Yes.
0: Short Sea Voyage. Мы знаем, что он прибыл... Ну, блядь, ну очевидно, что он прибыл по морю, да, откуда?

0: Ну чё? Ты чё? Биофаги белые.
1: Мэри Джей Бокс из Эпоглифата. Первый текст, сначала текст одинаковый или нет? Теоретис Among Boss The Pitch. Что такое Pirates and Common Crowds? The small mechanical box originated on the island Porajai. Island Porajai as a children's game, but quickly gained popularity among seafarers who wanted their compact boxes as both logbox and entertainment on long voyages. Over time, the boxes spread from port to port and eventually found their way into homes and hearts of every realm. A traditional Morajai box is distinguished by a lid featuring 3x3 grid of white and grey tiles. Кстати,
0: вот, а почему тут белое, вот это светлее? Скорее всего, ничего важного, но... окей, это типа это инструкция вообще ко всем. Ясно. Что я хотел сказать, мне в голову мысль пришла, а есть какие-нибудь пазлы? Ну, скорее всего, нет, но это интересная идея. Ну, наверное, не для целого, в целом игре на этом завязано, а каких-то отдельных, завязанных на, как называется, зрительных иллюзиях. Когда при определенном визуале, при определенной последовательности, вот ты видишь не так, ты видишь, ну, как бы не совсем то, что ты видишь, не совсем соответствует реальности. Или, например, цвета. Цвета по-разному выглядят в зависимости от окружающих этих цветов. Это, кстати, интересная тема для пазл-дизайна. То есть дворянство, мы уже смотрели это, если что, хочется написать знать. Окей. Ну да, я не помню. Пэры, кто такие пэры? Так, на чем я остановился? 3x3 grid of white and grey tiles. Ясно, почему они тут. А это как раз белые и серые. Видность конкретно такого не сказал, что было. Хотя, не знаю, может какие-то отдельные элементы и... ладно, не важно. Each white tile can be pressed like a button, which will change the color of the tile and the surrounding squares. The goal of each box is to find a way to make all four corners tiles into white squares. These simple rules evolved as the game spread across the world. Regional variations introduced new colors and mechanics, offering greater challenges and local flavor. While the fad may have ended, Morajai boxes still make for a memorable gift for both collectors and puzzle enthusiasts. Нет. Оно, сука, другого размера. Та похожая была в Master Bedroom. Не та же самая. Да, это та же самая. Итак, приступим к страданиям. Белую. А серая что делает? Серая ничего не делает. Желтая. Она вообще желтая была. А да, желтая торчалась. Карелька оранжевая.
1: Large Sloth. Wait. А, она разбивается на две, что ли? Не, фиолетовая не лезет у них все. А, фиолетовая. Нет, это... Нет. Или это не фиолетовая, или оно не... Или фиолетовая не лезет вниз. Оно крутится. Это розовая. Кстати, последний, возможно, розовый. Последний розовый, надо запомнить.

Так. Ферра. Баннер. Пинг, видимо. А, ну, цвета-то все используют и должны быть использованы, так как 8 и они не повторяются. Значит, точно пинг. Значит, пинг. Да. А грин это какое? А грин это что? Надо, конечно, уже запомнить. Нюанс. Нюанс. Грин это нюанс. Значит, транспорт. Turtle back. Turtle back. Без пустыни там вроде бы. Хит. Society, непонятно. Окей. Okay. Значит. Нет. Да, была записка, в которой цвета повторяются, но она была ложной.

To Rams have the same color, F. Так, а вот... А это правда или нет, я знаю. Ладно, не важно, потом...

Дальше крутить. Так. Так. И...

Какое это общество? Спиричуал. Спиритуал.

Так. Нормально? Что это, собственно, значит? Look at him go! Почему тут фимар?

Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Норм. Так, все. Все собраны.

0: гномы, что них не водят за карман.
1: Despite my prejudices, against Mother Nature, I own that I have deeply loved my time here at Vera. The memories of the youthful trip I took here with my brother have been relentless, and as I have gotten older, I find less and less occasion to recollect on such trivial pleasures. One thing I do remember vividly, which has not lost a single speck of charm, and the famous turtles. Each visitor of Vera upon arriving is land one of the ну, типа как по-русски арендует типа one of these hard-shell friends for the duration of their stay to serve as both steed, guide and companion. I'm still under the spell of island life, and if the weather here is much more severe than it is, even if the weather here is much more severe than it was on Moradjai, yes. Дальше он перед этим он на Мураджай был. Ладно, вычислять маршрут мы, видимо, будем после, когда доберемся до 46-й комнаты снова. Я хотел взглянуть на карту. Это типа Вера, Мураджай, Карелика, там ясно. Land. А, ну да, я что-то... Хотя очевидное простое слово, что-то оно мне знакомым не показалось. Серчаев, мы открыли 8 дверей, мы открыли 8. Was Moradjai boxes were never as popular in Vera as in other lamps. Pink tiles were eventually introduced by based on the Veran's people devote respect of the sacred circle. Mm-hmm. When the tiles are pressed, all adjacent and diagonal tiles rotate around the pressed tile. Кстати, а ты заметил, что вот эти вот листики, они всегда вверх смещены? Потому что есть один длинный, и он как-то вот... Как-то... Остальные как-то обрезаны от него. A Sacred Circle. Это у нас... Это у нас вот это вот, да?

в залах нет других случайно, других комнат в смысле? Нет, тут не было больше. А где трофей? Где трофей, кстати? Так, ну чё, надеюсь, это будет про лёгкое, да? Блять. Как? Это просто вращается. Ага. Нам нужно, чтобы... Ага. Оранжевое перекрашивается. Оранжевое или жёлтое? Оранжевое. Оранжевое карарика. Они убегают.

Окей. Дальше должно быть изи. Возможно. Не очень. Да, почему он перекрашивается? Что пошли с него? Окей. Теперь-то изи.

Последние два оказались простыми. Страдать нечего пришлось. Ну чё? Фармим. А вон, далее. Раньше-то постамента не было. Какой у меня трофей. The Trophy of Sigils. Пойду жуку игроку скриндую.

Открой сразу дверь, как курю. А, дерни северный рычаг. Сейчас. Recognition of visiting eight realms in 8 months.

расчищаем туннель, очищаем туннель, собираем дальше мемос из дрожжетроллов.

Все еще большой вопрос, что за мейджор? Мейджор. Что-то вот... Что-то, о чем вот даже в Nucleo остается секрет. Непонятый.

Ну поехали. Угу. Ма это small, jor это name. Возможно, есть еще какие-то значения.

0: О.
1: Не, никакой синергии нет. Просто тут собачий корм лежит. Но синергии нету. Хм.

У нас фаундейшн не стоит. Wait, what? Foundation? Okay. А, нас все равно не хватает. Ну, что-то как-то санно.

Ну понятно. Есть ли что-то? Я попробовал скомбинировать тогда вот все незадействованные, но вряд ли, потому что их даже... кто знает. Так, чё можно сделать? Ничего, да так то шаву.

что код чек стали много всевать. 5, 21, 10, 5, 6, 9, 9 в квадрате, 81, 66. Брать Funeral Parlor и потом к нему вернуться. Видимо, придется так. К тому же джемы нужны. Okay.

Лабораториям. Че, сейчас дадут тот эксперимент, и мы закончим на этом ран, да? Да! Ну а чё? Ну а чё? Восемь. В принципе, апгрейды флорпланы часто попадаются. Хотя... Ну, ран хороший, ну, ран с ранними предметами. Ну, я прям не знаю. А, все.

Кстати. Кстати, про инклюзивность. А в блюпринте все белые. Ну, ладно, понятно, понятно. Богатая семья, ну вся обслуга белая. Не инклюзивненько что-то.

Че ты удалил-то? Там было не с Нью, а я хочу, чтобы было без Нью. Да, аутизм. У меня же все без Нью, а тут Нью. Когда первый раз просто открываешь новую, она с Нью, а если перейти на предыдущую обратно, то уже без Нью.

Так. Ну, когда-нибудь они мне что-нибудь пришлют в Data Packet. Так, куда подключаться? Security. Угу. А, смотри, сейчас нету этого транка. Чё ж за хуйня тогда? Надо обращать внимание, если это типа может в какой-то вот комнате, которая спал из тех, которые я ставлю.

Надо посмотреть, Джонатан Блоу поиграет в мап-мап. Интересно, его реакция какая будет. Надо будет обратить внимание на последние его стримы. Так, рерол может быть, нет. Что-то красных комнат не дают особо. Или дайнингру можно поставить. 15. Почему всего лишь? Как бы это немало. Ну, да, наверное, мы меньше 80 в итоге поиспользуем. Могли бы и больше, но... Нет, надо было брать сразу, потому что... Я сомневаюсь, что я бы набрал больше, потому что Kitchen уже была. Ну, типа, плюс 20. Там в Dining Room плюс 10. Не, надо было брать сразу. Либо то, но сразу. Так, что я хотел про диски их.